0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 10 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с северо-запада от 5 до 10 метров в секунду. В течение дня от 3 до 8 тепла. Также сегодня в Риже, Краснорынской ревде, тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 6.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.
4: Красота опасная, сильная, страстная. Ну что, поехали.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 10 мая, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом северо-запада от 5 до 10 метров в секунду. В течение дня от 3 до 8 тепла. Также сегодня в Первоуральск, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 6.

0: FM. Ты слушаешь Jam FM. Jam FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: 102.5 Jam FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Россия 9 мая готовила списки военнопленных для возможного обмена с Украиной. Об этом вечером в субботу заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что с подготовленными документами обмен можно провести достаточно быстро. Это цитата. Списки украинской стороне передавались еще до начала перемирия в честь Дня Победы, однако ответа на предложение России не последовало. В Кремле допускают, что процесс может ускориться с учетом заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом. Формула обмена может составить 1000 на 1000. С вечера субботы энергетики в Екатеринбурге ликвидируют небольшие энергоаварии. Как сообщили в Россетях Урал, 9 мая из-за ветра фиксировались локальные отключения, шквал обрывал и перемыкал провода. Энергетики на период праздников переведены в режим повышенной готовности. Об этом КП Екатеринбург рассказали в пресс-службе Россетей. Напомню, предупреждение о порывистом сильном ветре действовало в Свердловской области накануне вечером и минувшей ночью. Все лесные пожары в Свердловской области ликвидируют в течение суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Тушением занимаются специалисты Уральской авиабазы. По данным на 9 мая в регионе действовало 2 лесных пожара площадью более 2 гектаров. Лес горел в Березовском лесничестве. Оба пожара локализованы и не распространяются. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, а также сжигание мусора и сухой травы. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты и госсервисы. Их более технологичные варианты нацелены уже на приложение и бизнес-логику и выводят из строя авторизацию и оплату. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома, шифрования или уничтожения данных, пишет «Газета.ру». Массовая авария произошла в субботу на одном из этапов велогонки «Джиро д'Италия». Сколько именно велосипедистов упало, не уточняется. Как пишет агентство ТАСС, за 20 километров до финиша в передней части пелотона упали спортсмены из Арабских Эмиратов. Из-за массового падения спортсменов гонку приостанавливали, но спустя некоторое время соревнования продолжились. Единственный российский спортсмен, который участвует в этом году в «Джиро д'Италия», это Александр Власов из команды Red Bull. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.

0: От 2 миллионов 50 тысяч рублей. Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода-C5.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». На сегодня воскресенье, 10 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с северо-запада от 5 до 10 метров в секунду в течение дня, от 3 до 8 тепла. Также сегодня в Риже, Краснорынской ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 6.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее, 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Jam FM 102.5. Jam FM. Новинка на Jam FM.
7: Ёлка. Проще.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

Всем привет на Jam FM Гороскоп. На сегодня воскресенье, 10 мая. Овен, порадуй себя новыми хобби или необычным развлечением. Телец, смени привычную обстановку, это придаст сил. Близнецы, не спеши делиться своими идеями, сначала все хорошо обдумай. Рак, посвяти этот день заботе о себе и внутренней гармонии. Лев, самостоятельность сегодня даст лучший результат, чем коллективная работа. Дева, попробуй выйти за пределы привычного распорядка дня. Весы, побалуй себя чем-то вкусным или устрой себе маленький праздник. Скорпион, в работе прояви инициативу, твои усилия заметят. Стрелец, пришло время навести порядок в делах или в доме. Козерог, не стесняйся просить поддержки у друзей или коллег, если это необходимо. Водолей, твоя креативность поможет справиться даже с неожиданными задачами. Рыбы, сконцентрируйся на обучении, новые знания пригодятся очень скоро.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Россия 9 мая готовила списки военнопленных для возможного обмена с Украиной. Об этом вечером в субботу заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что с подготовленными документами обмен можно провести достаточно быстро. Это цитата. Списки украинской стороне передавались еще до начала перемирия в честь Дня Победы, однако ответа на предложение России не последовало. В Кремле допускают, что процесс может ускориться с учетом заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом. Формула обмена может составить 1000 на 1000. С вечера субботы энергетики в Екатеринбурге ликвидируют небольшие энергоаварии. Как сообщили в Россетях Урал, 9 мая из-за ветра фиксировались локальные отключения, шквал обрывал и перемыкал провода. Энергетики на период праздников переведены в режим повышенной готовности. Об этом КП Екатеринбург рассказали в пресс-службе Россетей. Напомню, предупреждение о порывистом сильном ветре действовало в Свердловской области накануне вечером и минувшей ночью. Все лесные пожары в Свердловской области ликвидируют в течение суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Тушением занимаются специалисты Уральской авиабазы. По данным на 9 мая в регионе действовало 2 лесных пожара площадью более 2 гектаров. Лес горел в Березовском лесничестве. Оба пожара локализованы и не распространяются. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, а также сжигание мусора и сухой травы. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты и госсервисы. Их более технологичные варианты нацелены уже на приложение и бизнес-логику и выводят из строя авторизацию и оплату. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома, шифрования или уничтожения данных, пишет Газета.ру. Массовая авария произошла в субботу на одном из этапов велогонки Giro d'Italia. Сколько именно велосипедистов упало, не уточняется. Как пишет агентство ТАСС, за 20 километров до финиша в передней части пелотона упали спортсмены из Арабских Эмиратов. Из-за массового падения спортсменов гонку приостанавливали, но спустя некоторое время соревнования продолжились. Единственный российский спортсмен, который участвует в этом году в Giro d'Italia, это Александр Власов из команды Red Bull. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. На сегодня воскресенье, 10 мая, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер при этом с северо-запада от 5 до 10 метров в секунду. В течение дня от 3 до 8 тепла. Также сегодня в Первоуральск, Плюском, Туринске, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 6.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: Реклама.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая 6+.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим FM.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Более 300 рейсов выполнили 19 отечественных авиакомпаний за 9 мая в аэропорты Юга России. По данным Росавиации, пассажирами этих рейсов стали свыше 43 тысяч человек. Заявленное на 9 мая расписание полетов выполнено в полном объеме. Кроме того, часть международных рейсов российские перевозчики снова выполняют через ростовскую зону управления воздушным движением. Это позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо, подчеркнули в ведомстве. Сформировано расписание на 10 мая, скоплений пассажиров в аэровокзалах нет, добавили в ведомстве. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о ветре еще на сутки. 10 мая в регионе ожидается шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 25 метров в секунду. Уральцам рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковать автомобили под деревьями и строительными заборами. Также опасно прятаться от ветра около стен домов. Напомню, похолодание и шквал пришли в Свердловскую область накануне. Центр Екатеринбурга начали приводить в порядок практически сразу после завершения салюта и фейерверка. Коммунальная техника вышла на проспект Ленина и прилегающие к нему улицы уже к половине 11 вечера. Колонны моющей техники двигались в сопровождении автомобилей ДПС. При этом перекрытия, выставленные в центре перед салютом, не снимали. Данные о том, какое количество жителей Екатеринбурга посмотрели праздничный концерт на Плотинке, а позже фейерверк, в мэрии города пока не озвучили. Вице-губернатор и глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова в День Победы приняла участие в акции «Вальс Победы» в историческом сквере. Министр вместе с партнером танцевала под песню «В лесу при фронтовом», пишет Урару. В приветственном слове Татьяна Савинова напомнила, что акция «Вальс Победы» появилась именно в Екатеринбурге. Сегодня, 9 мая, этот вальс объединяет 86 городов России. Танцуют «Вальс Победы» и за рубежом. И в завершение выпуска. На парадах Победы машины заменили лошадей только в 1953 году. Главным автомобилем тогда стал четырехдверный фаэтон ЗИС-110Б. Машина не была парадной и разрабатывалась еще во время войны. Начиная с 60-х годов на брусчатку Красной площади начали выезжать кабриолеты, произведенные заводом ЗИЛ. Машины советской эпохи перестали принимать главный парад только в 2019 году, когда их заменили кабриолеты «Аурус». Официальный доллар на выходные и праздники 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. «Уникум» представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Расточной. В «Уникум» отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Расточной 38. Времена меняются. «Уникум» остается с вами. Приезжайте. Расточная 38. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». На сегодня воскресенье, 10 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с северо-запада от 5 до 10 метров в секунду в течение дня, от 3 до 8 тепла. Также сегодня в Риже, Краснорынской ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 6.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее, 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Насилько.

0: Горовская, 22-228-2111.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905. Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Эта брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая 6+.
3: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
4: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
3: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
4: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
3: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 0.
6: 16+, People Media Екатеринбург, бизнес-платформа People, миллионники в подчинении, твой бренд в диджитале, правят связи, а не хайп, сайт People Blaster F, 8-343-227-0370, People Media, ключи лет строят империи, приходи к нам в команду, People Media.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Николь Кидман обожает русскую литературу. Недавно актриса призналась, что в подростковом возрасте не могла оторваться от чтения русской классики. В одном из интервью она рассказала, что больше всего полюбила творчество Федора Достоевского и Льва Толстого. Произведения именно этих писателей покорили ее сердце. Особенно голливудскую актрису покорил роман «Война и мир». Как пишет Супер, 8 лет назад она даже прилетала в Санкт-Петербург. Звезда посетила все места северной столицы, связанные с литературой, в том числе и локации, которые описывались Толстым в книге. Ей было интересно наблюдать за тем, как созданная ею картинка в голове совпадает с реальностью. Удивительно, но знакомство с русскими авторами произошло у Николь совершенно случайно. Ей просто попался на глаза список книг, которые должен прочитать каждый. Кидман подчеркнула, что с тех пор именно русская культура положила начало ее творческому пути. Отмечу, что актрисе также нравится роман и Эмили Бронте «Грозовой перевал». Главный герой Хитклифф – один из любимых ее персонажей. Ну что сказать, отличный вкус. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Всем привет на Jam FM Гороскоп. На сегодня воскресенье, 10 мая. Овен, порадуй себя новыми хобби или необычным развлечением. Телец, смени привычную обстановку, это придаст сил. Близнецы, не спеши делиться своими идеями, сначала все хорошо обдумай. Рак, посвяти этот день заботе о себе и внутренней гармонии. Лев, самостоятельность сегодня даст лучший результат, чем коллективная работа. Дева, попробуй выйти за пределы привычного распорядка дня. Весы, побалуй себя чем-то вкусным или устрой себе маленький праздник. Скорпион, в работе прояви инициативу, твои усилия заметят. Стрелец, пришло время навести порядок в делах или в доме. Козерог, не стесняйся просить поддержки у друзей или коллег, если это необходимо. Водолей, твоя креативность поможет справиться даже с неожиданными задачами. Рыбы, сконцентрируйся на обучении, новые знания пригодятся очень скоро. It takes...

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Премьер Словакии Роберт Фицо не передавал особого послания, адресованного президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил сам глава российского государства во время пресс-подхода в Кремле 9 мая. Владимир Путин уточнил, цитата, «Я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу». Президент России цитирует Интерфакс. Владимир Путин добавил, что не Россия является инициатором этого, поэтому местом встречи и переговоров должна быть Москва. Встреча в третьей стране возможна, если будут достигнуты четкие договоренности. В этом случае встреча возможна только для подписания окончательных документов, а не для переговоров. В Екатеринбурге утром в воскресенье пошел снег. Об этом порталу Е1 рассказали читатели. В окрестностях города на фото запорошенные ступени и террасы. В комментариях читатели говорят о сильном похолодании и холодном ветре, которые во многом сократили число участников вечерних гуляний в центре в День Победы. Жители севера Свердловской области рассказывают и вовсе о настоящей зиме. Она пришла в поселок Пилым. А еще осадки в виде снега этим утром выпали в Березовском и поселке Монетный. В Екатеринбурге суд отправил под арест трех обвиняемых в хищении выплат участников спецоперации. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, всем троим предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты подыскивали малообеспеченных граждан и оказывали им помощь в оформлении документов для заключения контракта с Минобороны, после чего похищали выплаты, положенные по закону при заключении такого контракта, пишет Коммерсант Урал. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт Вита, оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам проверили и песок, и воду. Опасной зоной километр этих пляжей являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты или госсервисы. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома. В этот момент происходит шифрование или уничтожение данных, пишет Газета.ру. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. На сегодня воскресенье 10 мая. Синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер при этом с северо-запада от 5 до 10 метров в секунду. В течение дня от 3 до 8 тепла. Также сегодня в Первоуральске при Плевском Туринской Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 6.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: Реклама.
1: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
2: Это не художественная галерея. Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Насилькор

0: Реклама.
1: Ну все, началось, пора бежать!
2: Что началось? Куда бежать?
1: За новым кроссовером JQ J6!
0: У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша, особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии.
1: И главная цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей!
2: Ого!
0: Дополнительное оборудование в подарок. Уже доступен к тест-драйву и заказу в JQ Unicum на Росточной 38. Новый JQ J6 готов к приключениям. Акция до конца мая 2026 года.
3: 16+, People Media Екатеринбург, бизнес-платформа People, миллионники в подчинении, твой бренд в диджитале, правят связи, а не хайп, сайт PeopleBlaster.f, 8-343-227-0370, People Media, не чилят, строят империи, приходи к нам в команду, People Media.
4: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
5: Телефон рекламной службы JAM-FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: JAM-FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на JAM-FM.
9: Привет! Уволенная из театра Екатерина Волкова раскрыла причину конфликта с руководителем. Актриса, которая ранее сообщила об увольнении из театра из-за возраста, призналась, что эта причина была лишь способом ужалить ее напоследок. При этом конфликт назревал из-за несогласия актрисы с решением руководства. Екатерина прокомментировала: «Я не подчиняюсь тем решениям, которые считаю несправедливыми и неверными. Я неудобный артист. Обычно актеры смотрят в рот продюсерам, умоляют о работе, о ролях, выполняют любые требования. Человек решил отомстить за неподчинение. Он имеет право считать, что в этих моих спектаклях актриса должна быть моложе». Кроме того, Екатерина отметила, что ее перестали устраивать финансовые условия. Гонорары для новых лиц, которых хотела заполучить руководство театра, по словам Волковой, заметно отличались. Она дополнила: «Я отказалась работать в старых проектах, которые мне не нравятся. Из-за этого со мной поквитались». Напомню, что после скандального увольнения Екатерины Волковой из театра ее поддержали многие артисты, в том числе народная артистка России Лариса Долина. Ну а я считаю, что эту ситуацию нужно давно уже оставить в прошлом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, пришел к испанскому острову Тенерифе. Пассажиров доставят на берег в порт Гранадилья, вдали от жилых районов. Для вывоза своих граждан несколько стран Евросоюза и Соединенные Штаты направили отдельные самолеты, пишет Коммерсант. В полиции Испании добавили, что на борту лайнера все пассажиры останутся до тех пор, пока их вывозные рейсы не будут готовы к вылету. Эвакуированы таким образом будут все пассажиры и еще 17 членов экипажа. Оставшаяся на борту лайнера команда поведет MV Hondius в Нидерланды, где судно и пройдет полную дезинфекцию. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о ветре еще на сутки. 10 мая в регионе ожидается шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 25 метров в секунду. Уральцам рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковать автомобили под деревьями и строительными заборами. Также опасно прятаться от ветра около стен домов. Напомню, похолодание и шквал пришли в Свердловскую область накануне. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую может рассчитывать субъект, лимитом в 10 миллиардов. Деньги при этом регионы могут потратить на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной либо транспортной инфраструктуры. Италия в мае стала самой популярной страной для посещения у россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на поездки в эту страну весной возрастает из-за комфортной погоды. При этом даже с 2022 года спрос на направление стабильно прирастает на 10-20% в год. Среди итальянских городов чаще всего россияне выбирают Венецию, Милан, Флоренцию, а также Неаполь, Тоскану, Сицилию и озеро Комо. Кроме того, в топ-3 популярных европейских направлений для отдыха в начале мая входят экскурсионные туры во Францию и поездки в Испанию. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.

0: от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». На завтра, понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлениях от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 6.13, выше нуля.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.

0: подсказки.
1: Это Jam FM. Прямо сейчас яркие моменты шоу. Утренняя джамнастика.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Прямо сейчас начинается игра «Мальчики и девочки». Со стороны мальчиков сегодня Геннадий. Он из Екатеринбурга, работает в РЖД. И сейчас со смены ночной возвращается домой. Геннадий, доброе утро.
4: Доброе утро, всем привет.
3: Как у тебя получается все эти выходные-то отдохнуть просто в РЖД? Насколько я понимаю, там же свой график. И не особо они на праздники смотрят. Вот.
4: Да, у нас не очень праздничный график, а
3: ну, какие-то выходные. Какой-то выходной, насколько я понимаю, раз домой идешь, у тебя все равно сегодня-завтра хотя бы есть, да?
4: Ну да.
3: Чем планируешь заняться? Что нужно обязательно сделать в эти, пусть небольшие, может быть, для тебя, но тем не менее выходные?

0: возможно, выбраться на природу, если еще успею застать хорошую погоду.
1: А погода вроде неплохая, да, успевая.
2: Ну, там будут скачки, но в целом нормально.
1: Главное, это клещи.
2: Вон, аккуратнее будь.
1: Да, не ходите в травяную местность где-нибудь на полянках, где поменьше травы. Хорошо, играешь ты сегодня с Нелли. Нелли у нас из Косулина, работала в Екатеринбурге, в Урфу. Сегодня у нее выходной, детей отвезла всех и подъехала к спортзалу. Видимо, решила заняться спортом. Нелли, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну что, ты уже в спортивной форме?
3: Нет, еще пока сижу в машине.
1: Понятно, пока с вами играю, разговариваю. У тебя какие планы, что ты обязательно хочешь сделать в эти длинные выходные?
3: Ну, заняться огородом, прибрать в порядок, что-нибудь посадить, может быть.
1: Слушай,
3: в понедельник работаю.
1: То есть ты и в огород ходишь, и в спортзал ходишь, да?
3: Ну, а как?
1: Двойная нагрузка вообще. У тебя получается? Ты вообще спортсменка.
2: Не щадишь себя.
1: Как у тебя хватает сил потом после этих всех возможных тренажеров на огород, на морковку? Ну, молодец, Нель.
3: На морковку,
1: да.
2: Зато фигура, наверное, у тебя потрясающая.
1: А какая потом будет этот урожай, какой будет прекрасный?
2: Да, на спортике-то.
1: А ты, кстати, картошку будешь в эти выходные садить или еще нет?
3: Да нет, картошка не сажу, у меня не так много грядок, у меня всего 4.
2: А что там делаешь?
1: Что там у тебя растет?
3: Ну, зелень, ягодки, то есть помидорки, для детишечек что-нибудь посадить.
1: Ну, с таким огородом можно и в спортзал походить. Тут картошки нет. Хорошо, давайте, желаем вам всем удачи, но сначала все-таки послушайте правила игры и приступим.
2: Каждому из вас мы будем задавать вопросы, их будет 3. Палыч приготовил вопросы для Нелли, я старалась, готовила вопросы для Гены. Все просто, вам кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш классный приз.
1: Поехали! Итак, первый вопрос для Геннадия.
2: Атомайзер – это флакон для парфюма или для жидкого мыла?
0: Для мыла.
2: Для парфюма.
1: Так, движемся дальше. Нелли, вопрос для тебя. Вчера в Екатеринбурге наш хоккейный клуб «Автомобилист» «Молодежная лига» принимала «Спартак». Наши выиграли со счетом 4-3. Внимание, вопрос. Выиграли в основное время или в дополнительное?
3: Ну, я его не смотрела, поэтому могу только предположить, что в основное.
1: В основное счет закончился 3-3, представляешь, на последней минуте сравняли, причем «Спартак». А вот дополнительно наши все-таки сделали победу. Так, пока счет у нас не открыт, по нолям. Геннадий, вопрос номер 2 для тебя.
2: Рапсодия – это стрижка или окрашивание?
0: О, я думал, это музыкальный вопрос.
2: Нет.
1: Рапсодия.
2: Это парикмахерский вопрос.
1: Кстати, да. Произведение.
2: Ну давай, стрижка.
0: А еще раз варианты, если можно.
2: Стрижка или окрашивание?
1: Итак, вариант.
0: Давайте окрашивание.
2: Нет, это стрижка по типу лесенки.
1: Так, пока у нас счет не открыт, да, получается? Нелли, вопрос для тебя номер 2. Скажи мне, пожалуйста, как называют жители города Майкоп? Майкопцы или майкопчане?
3: Майкопцы.
1: Или майкопчане, какой вариант?
3: Ну, майкопцы.
1: Первый. Правильно, майкопчане. Ну, пока узнаем много всего интересного и нового, счет не открыт, пополняем багаж своих знаний. Третий вопрос все решит. Геннадий, для тебя.
2: Ну, вы соберитесь. Геннадий, итак, шкмирули – это грузинская лепешка или грузинское мясное блюдо?
0: Лепешка или блюдо?
2: Да.
0: Эх, какие вопросы сложные сегодня.
1: Да вообще.
2: Давай, постарайся.
1: Последний день готовились, самые сложные достались вам. Итак, 1, 2, 3.
0: Первый вариант.
2: Нет, 2. Это курица в сливочно-чесночном соусе.
1: Да что ж такое-то? Ну, Нелли, скажи, пожалуйста, какое происхождение имеет слово футляр? Немецкое или французское?
3: Французское.
1: Да, умничка, есть правильный ответ. Ух, все, хотя бы один балл, но заработала. Геннадий, да, очень сложно сегодня было. Геннадий, тебе спасибо огромное, что был с нами. Ну, в любом случае, ждем от тебя новых смайликов и поиграем в другой раз, обязательно выиграешь, хорошо?
0: Спасибо, поздравляю Нелю.
1: Ну, а Нелю мы не только поздравляем, но еще и вручаем подарки.
4: Это происходит утром на Джем ФМ. Реклама. Многопрофильная клиника «Европейский». российского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Subaru – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
7: Урал бьется за возвращение в премьер. Лигу.
6: Понедельник, 11 мая. Урал КАМАЗ.
7: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
6: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: 2026 год.
8: Екатеринбург, 05.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
5: 235-0905.
4: Джем ФМ.
5: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
3: Джем FM. 102.5. Джем.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем FM.
6: Привет! В Екатеринбурге появится современный скейт-парк. Новая площадка появится в квартале Архангел Михаил. Ее площадь составит целых 3000 квадратных метров. Она объединит любителей экстремального вида спорта. При строительстве парка специалисты будут опираться на олимпийские стандарты качества. В ближайшем будущем там смогут проводить как мелкие, так и крупные соревнования среди скейтбордистов. Также площадка отлично подойдет для обучения тех, кто только встал на скейт. Как пишет Global City, конфигурация парка включает три зоны – тренировочную, уличных фигур и амплитудных прыжков. Известно, что уже летом там пройдут первые соревнования по самокату. В конце августа скейт-парк примет вторую всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Отмечу, что парк откроют уже в конце мая. Классно! Еще одна площадка для активного досуга в нашем городе. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
5: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи. Они хайп. Сайт People Blaster F. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В Бессерте тушат крупный пожар, который уже уничтожил 7 домов. Возгорание произошло в районе Горушки. Ситуацию осложняет сильный ветер, который способствует распространению огня. Губернатор Денис Паслер сообщил, что держит ситуацию с пожаром на личном контроле. В тушении задействовали все доступные силы, спецтехнику. Жителей домов, которые оказались по соседству от огня, просят сохранять спокойствие, быть готовыми к эвакуации с документами, а также освободить проезды для пожарных машин. Кроме того, власти Бессертия обратились к жителям с просьбой не паниковать из-за беспилотника. Дрон в районе пожара подняли сотрудники МЧС, чтобы с высоты вести координацию работы пожарных. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Предварительные причины возгорания также не озвучены. Власти Свердловской области и спасатели в очередной раз напоминают, что на территории региона действует особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня. Далее к прогнозам. 4 метеостанции на крайнем севере Свердловской области сегодня утром зафиксировали снежный покров. Похолодание затронуло территорию всего Среднего Урала, в том числе в южной половине области. Вчера за 12 часов температура упала сразу на 10 градусов, с утренних плюс 17 до плюс 8 вечером. Заморозки минувшей ночью составили от 0 до минус 4 градусов, а на поверхности почвы были еще сильнее. Заморозки предстоят Свердловской области и в ночь с воскресенья на понедельник. Завтра днем арктический воздух сдвинется в сторону Сибири, сообщили в Уральском гидрометцентре. К середине мая Свердловскую область ждет очередное потепление, добавили синоптики. Визит премьера Словакии в Москву 9 мая вызвал споры у лидеров Евросоюза. Об этом сообщило издание «Еврэктив». В Брюсселе и Братиславе обратили внимание на то, что поездка происходила на фоне обсуждения вопроса о возможной приостановке финансирования Словакии в Евросоюзе. В это же время аналитики отмечают, что после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии Роберт Фицо мог бы занять схожую с ним позицию в Евросоюзе. В это же время ценной замены Венгрии Словакия вряд ли будет, поскольку обладает меньшим политическим весом, пишут ведомости. Мошенники убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги доверенным людям, чтобы избежать ответственности за помощь ВСУ. Аферисты связываются с жертвой от имени представителей госорганов и утверждают, что нашли материальную помощь противнику. За это грозит уголовное дело, если не прислать деньги силовикам, якобы для аннулирования предыдущих транзакций. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург и Юг на Московской 214А. На завтра, понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 6.13 выше нуля.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: Реклама.
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: На Селькор

0: Реклама.
1: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт PeoplePlaster.f 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
0: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
2: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
0: 30 лет опыта – это гарантия.
2: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
0: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
3: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Jam FM 102.5. Jam
6: для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Билли Айлиш впервые вышла в свет с новым бойфрендом. Зарубежная певица приехала на премьеру своего биографического фильма вместе с Нэтом Вулфом. Новый избранник старше звезды на 7 лет. Возлюбленные с лучезарной улыбкой на лице позировали папарацци. Певица появилась на дорожке в яркой зеленой футболке и длинной юбке черного оттенка. Образ Билли дополнили яркие красные носочки. Нэт предпочел брючный костюм с белой рубашкой. Пара не скрывала чувств на публике. Поклонники отреагировали на такой выход позитивно. Они отметили, что звезды достаточно гармонично смотрятся вместе. К тому же они видят, как певица расцвела в этих отношениях. Отмечу, что ранее Билли и Нэт связывала лишь дружба. Мы тоже безумно радуемся за пару. Пускай у них все сложится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Круизный лайнер MV «Хондиос», где произошла вспышка хантавируса, пришел к испанскому острову Тенерифе. Пассажиров доставят на берег в порт Гранадилья, вдали от жилых районов. Для вывоза своих граждан несколько стран Евросоюза и Соединенные Штаты направили отдельные самолеты, пишет «Коммерсант». В полицию Испании добавили, что на борту лайнера все пассажиры останутся до тех пор, пока их вывозные рейсы не будут готовы к вылету. Эвакуированы таким образом будут все пассажиры и еще 17 членов экипажа. Оставшаяся на борту лайнера команда поведет MV «Хондиос» в Нидерланды, где судно и пройдет полную дезинфекцию. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о ветре еще на сутки. 10 мая в регионе ожидается шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 25 метров в секунду. Уральцам рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковать автомобили под деревьями и строительными заборами. Также опасно прятаться от ветра около стен домов. Напомню, похолодание и шквал пришли в Свердловскую область накануне. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую может рассчитывать субъект, лимитом в 10 миллиардов. Деньги при этом регионы могут потратить на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной либо транспортной инфраструктуры. Италия в мае стала самой популярной страной для посещения у россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на поездки в эту страну весной возрастает из-за комфортной погоды. При этом даже с 2022 года спрос на направление стабильно прирастает на 10-20% в год. Среди итальянских городов чаще всего россияне выбирают Венецию, Милан, Флоренцию, а также Неаполь, Тоскану, Сицилию и озеро Комо. Кроме того, в топ-3 популярных европейских направлений для отдыха в начале мая входят экскурсионные туры во Францию и поездки в Испанию. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. Уникум представляет новинку «Джейку J6». Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать Джейку J6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый Джейку J6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». На завтра, понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 6.13, выше нуля.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее, 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.

0: Реклама.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: От кухни до гардеробной.
5: Выгодно и удобно.
4: Почему?
5: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
8: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
9: Телефон рекламной службы JAMFM.
10: 235-0905.
11: JAMFM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.
12: JAMFM.
13: Я

0: Jam FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Хавьер Бардем отказывается от роли в кино из-за жены. На днях обладатель премии «Оскар» рассказал о совместной жизни с актрисой Пенелопой Крус. Пара счастлива в браке уже 16 лет и воспитывают сына и дочь. Так, по словам кинозвезды, он вынужден отказываться от новых ролей из-за того, что не может прожить без любимой больше 2 недель. Актер уверяет, он настоящий счастливчик, потому что женат на такой красавице. Хавьер поделился: «Я чувствую себя счастливчиком, потому что мне посчастливилось быть с ней в одно время, в одном месте, в одной жизни. Пенелопа удивительный, прекрасный, хороший человек. То, как она относится к своей семье, к друзьям, к нашим детям, ко мне, к самой себе. Прошло много лет, и я не заметил в ней ни малейшего намека на злобу. Кроме того, она чертовски красива». Отмечу, что Пенелопа Крус и Хавьер Бардем познакомились в 1992 году на съемках фильма. Романтические отношения завязались спустя 16 лет, в 2007 году во время работы над фильмом Вуди Аллена. Круто, когда муж так высказывается о своей супруге. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Реклама. Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
1: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
0: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
1: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
0: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
1: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
3: На селькор

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт People Blaster F. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, пришел к испанскому острову Тенерифе. Пассажиров доставят на берег в порт Гранадилья, вдали от жилых районов. Для вывоза своих граждан несколько стран Евросоюза и Соединенные Штаты направили отдельные самолеты, пишет Коммерсант. В полиции Испании добавили, что на борту лайнера все пассажиры останутся до тех пор, пока их вывозные рейсы не будут готовы к вылету. Эвакуированы таким образом будут все пассажиры и еще 17 членов экипажа. Оставшаяся на борту лайнера команда поведет MV Hondius в Нидерланды, где судно и пройдет полную дезинфекцию. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о ветре еще на сутки. 10 мая в регионе ожидается шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 25 метров в секунду. Уральцам рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковать автомобили под деревьями и строительными заборами. Также опасно прятаться от ветра около стен домов. Напомню, похолодание и шквал пришли в Свердловскую область накануне. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую может рассчитывать субъект, лимитом в 10 миллиардов. Деньги при этом регионы могут потратить на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной либо транспортной инфраструктуры. Италия в мае стала самой популярной страной для посещения у россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на поездки в эту страну весной возрастает из-за комфортной погоды. При этом даже с 2022 года спрос на направление стабильно прирастает на 10-20% в год. Среди итальянских городов чаще всего россияне выбирают Венецию, Милан, Флоренцию, а также Неаполь, Тоскану, Сицилию и озеро Комо. Кроме того, в топ-3 популярных европейских направлений для отдыха в начале мая входят экскурсионные туры во Францию и поездки в Испанию. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте. Со специалистами.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Субару в центре Екатеринбург и Юг на Московской 214А. На завтра, понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 6.13 выше нуля.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон
4: 346-46-46. Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
1: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
0: 30 лет опыта – это гарантия.
1: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
0: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Джем FM 102.5. Джем
6: для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем FM.
8: Привет! Люся Чеботина отреагировала на критику Любови Успенской в свой адрес. Певица отреагировала на нелестное замечание. После того, как по сети разошелся скриншот с комментарием артистки о своей коллеге под одним из роликов, Люся саркастично поблагодарила ее за поддержку. Она отметила, что регулярно становится жертвой травли в интернете, но не намерена сдаваться. А выпад Успенской она назвала странным. Люся поделилась. «Действительно странно наблюдать такое. Который год меня пытаются забулить чужими руками, но не на то напали. Пытаясь меня затравить фейковыми статьями, вбросами, вы меня только мотивируете становиться лучшей версии себя». Отмечу, что ранее Любовь Успенская отметила, что Люся Чеботина ее раздражает дико, она просто ее терпеть не может. Ну а мы считаем, что лучшая реакция на негатив – это ее отсутствие. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
1: Только

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Режим ЧС ввели в Бесерте после пожара, в котором пострадали 7 жилых домов. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня позволяет властям максимально оперативно задействовать ресурсы для помощи пострадавшим, а также очистки территории, сообщила администрация Бесерте в своих соцсетях. В поселок после сообщения о пожаре прибыл министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. В условиях действующего противопожарного режима в Бесерте предстоит за 7 дней полностью ликвидировать последствия возгорания, разобрать и вывести все завалы. Воскресенье в Свердловской области может стать самым холодным днем всего мая. Причиной похолодания синоптики называют арктический воздух, который достиг региона к 9 числу. Ночь на понедельник, 11 мая, ожидается наиболее холодной, с заморозками по всей области от минус 2 до минус 7 градусов. Наиболее низкие температуры прогнозируют в юго-западных районах области, расположенных наиболее близко к центру антициклона, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Улица Малышева встала в пробки, обещанные дорожными службами еще в канун праздников. Движение на Малышевском мосту перекрыто по проезжей части в направлении с ЖБИ в Екатеринбург. Транспорт в Комсомольский микрорайон и из него движется по временной схеме. Она предполагает по одной полосе для каждого направления. Автобусы в направлении ЖБИ ходят в объезд. В эти минуты пробка начинается от перекрестка с улицы Мира по Малышева и тянется около километра до въезда на Малышевский мост. Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. С этой даты стартует прием заявлений и документов во все российские университеты на все уровни высшего образования, заявили в Миноборнауки. В это же время даты окончания приема различаются в зависимости от уровня высшего образования и бюджетного либо платного обучения. Так, бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование завершат прием документов на бюджет в период с 10 по 20 июля. Подать документы, чтобы учиться на платной основе, можно будет не позднее 20 сентября, пишет агентство ТАСС. И завершая тему погоды, в гидрометцентре усомнились в прогнозах об аномальной жаре в июне. Высокие температуры могут установиться только в центральных регионах России. Специалисты напомнили, что достаточно точно прогнозировать аномальные погодные явления можно только на ближайшие трое суток. Поэтому говорить о гарантированной жаре в июне пока рано. Среднюю температуру первого летнего месяца можно будет определить только накануне начала первого летнего месяца. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.

0: от 2 миллионов 50 тысяч рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
4: Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». На завтра, понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 6.13 выше нуля.
3: Реклама.
5: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
6: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
7: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
8: Джем ФМ 102.5. Джем ФМ. Новинка на Джем ФМ.
9: Зиверт. Газ.
10: Все мы изначально чайники.

0: Реклама.
1: Эта брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam.fm.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Николь Кидман обожает русскую литературу. Недавно актриса призналась, что в подростковом возрасте не могла оторваться от чтения русской классики. В одном из интервью она рассказала, что больше всего полюбила творчество Федора Достоевского и Льва Толстого. Произведения именно этих писателей покорили ее сердце. Особенно голливудскую актрису покорил роман «Война и мир». Как пишет Супер, 8 лет назад она даже прилетала в Санкт-Петербург. Звезда посетила все места северной столицы, связанные с литературой, в том числе и локации, которые описывались Толстым в книге. Ей было интересно наблюдать за тем, как созданная ею картинка в голове совпадает с реальностью. Удивительно, но знакомство с русскими авторами произошло у Николь совершенно случайно. Ей просто попался на глаза список книг, которые должен прочитать каждый. Кидман подчеркнула, что с тех пор именно русская культура положила начало ее творческому пути. Отмечу, что актрисе также нравится роман и Эмили Бронте «Грозовой перевал». Главный герой Хитклифф – один из любимых ее персонажей. Ну что сказать, отличный вкус. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Jam FM. Прямо сейчас яркие моменты шоу «Утренняя джамнастика»
1: для слушателей старше 12 лет.
2: Обсуждали мы сегодня тему, каких диких животных ты любишь больше всего и почему.
3: Леша написал: «А мне из животных очень нравится белая лисица. Работал по вахтам на севере, и у нас к нам покушать приходила белая лисица на протяжении года практически в одно и то же время. Ела и уходила. Вживую это животное очень красивое. А также медведь очень красивый. Но когда подходил близко, страх был».
2: Ну, естественно, это же Мишка.
3: Да.
2: Ксю написала: «Привет, Джем. Несмотря на то, что я родом с Урала, моим любимым зоопарком является Московский. Когда в сознательном возрасте я приехал туда в первый раз, наша прогулка по нему составила аж 6 часов. Из них часа 3 я провела около вольера с пингвинами. Обожаю этих чудиков. Маленькие, неуклюжие малыши. Подруга уже устала, потащила меня на выход, и тут я увидела его. Жираф Самсон. Необыкновенно добрые глазки, внушительный размер. Еще час я любовалась этим красавцем».
3: Прикольно.
2: Но жирафы, правда, они впечатляют, согласись?
3: Да, размерами и вообще...
2: Ну, свои... они, окраска какая. Ну, они сами необычные. Вот эта шея большая.
3: Махнуть,
2: такая.
3: Мохнатенькие такие немножко. Ну,
2: они вообще очень милые.
3: Так. Таня пишет: «Обожаю ежей, милые и невероятные хищники. Когда родилась, мама меня стала называть еж. Говорит, похоже на него была. Так и повелось, коллекционирую их, получая в подарок. А еще восхищают крокодилы, мощь и сила. Посещали нашу ферму и ферму в Анапе. Все фильмы ужасов, конечно, тоже просмотрены. Вообще все животные, без исключения, прекрасны. Присоединяюсь».
2: Отличный ремикс написал. Нравится топир, очень милое создание. Прислал фотографию. Я так понять могу, типа лошадки, что ли? Ну, только нос какой-то
3: немножко
2: такой забавный.
3: Немножко лось такой, да.
2: Да, какой-то, но без рожек. В общем, да. Смешной такой. У него нос немножко похож на ждуна.
3: Да, и на подошву какую-то.
2: Да. Ну, а сообщение, которое мы решили отметить, пришло от Альбины. Хочу рассказать историю как раз про наш зоопарк. Мы вообще любим, когда истории.
3: Да.
2: И случаются какие-то. Однажды летом мы с семьей решили погулять по Екатеринбургскому зоопарку. Было тепло, солнечно, и я надела белое платье. Гуляем, дети едят мороженое, все счастливы. Доходим до вольера с бегемотом. Он небольшой, на самом деле такой маленький, очень забавный. Мы стоим, смотрим на него с умилением. Вдруг он поворачивается к нам попой.
3: Ой.
2: И начинает так смешно быстро-быстро махать своим крошечным хвостиком из стороны в сторону. И одновременно, ну, вы поняли.
3: К сожалению.
2: Это был полный капец. Мое белое платье в одно мгновение превратилось в бело-зеленое. Пришлось срочно ехать домой, свернув прогулку. После этого муж надо мной подшучивал, мол, разбогатеешь теперь. А я ему: да ладно бы, птичка, а то бегемот.
3: Ой, и грустно, и смешно.
2: Бина, но да, я, кстати, видел по телевизору, как это происходит у бегемотиков.
3: Впечатляюще.
2: Это впечатляет, да. Прямо лучше действительно не стоять в зоне поражения.
3: Поаккуратней.
0: Это происходит утром на Jam FM. Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
6: Урал бьется за возвращение.

0: премьер-лигу.
1: Понедельник, 11 мая. Урал КАМАЗ.
0: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
1: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
0: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: 2026 год.
2: Екатеринбург, 05.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Премьер Словакии Роберт Фицо не передавал особого послания, адресованного президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил сам глава российского государства во время пресс-подхода в Кремле 9 мая. Владимир Путин уточнил, цитата, «Я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу». Президента России цитирует Интерфакс. Владимир Путин добавил, что не Россия является инициатором этого, поэтому местом встречи и переговоров должна быть Москва. Встреча в третьей стране возможна, если будут достигнуты четкие договоренности. В этом случае встреча возможна только для подписания окончательных документов, а не для переговоров. В Екатеринбурге утром в воскресенье пошел снег. Об этом порталу Е1 рассказали читатели. В окрестностях города на фото запорошенные ступени и террасы. В комментариях читатели говорят о сильном похолодании и холодном ветре, которые во многом сократили число участников вечерних гуляний в центре в День Победы. Жители севера Свердловской области рассказывают и вовсе о настоящей зиме. Она пришла в поселок Пилым. А еще осадки в виде снега этим утром выпали в Березовском и поселке Монетный. В Екатеринбурге суд отправил под арест трех обвиняемых в хищении выплат участников спецоперации. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, всем троим предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты подыскивали малообеспеченных граждан и оказывали им помощь в оформлении документов для заключения контракта с Минобороны, после чего похищали выплаты, положенные по закону при заключении такого контракта, пишет Коммерсант Урал. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт Вита, оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам проверили и песок, и воду. Опасной зоной километр этих пляжей являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты или госсервисы. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома. В этот момент происходит шифрование или уничтожение данных, пишет Газета.ру. Официальный доллар на выходные 74.30 и евро 88.55.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург и Юг на Московской 214А. На завтра, понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 6.13 выше нуля.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Уволенная из театра Екатерина Волкова раскрыла причину конфликта с руководителем. Актриса, которая ранее сообщила об увольнении из театра из-за возраста, призналась, что эта причина была лишь способом ужалить ее напоследок. При этом конфликт назревал из-за несогласия актрисы с решением руководства. Екатерина прокомментировала: «Я не подчиняюсь тем решениям, которые считаю несправедливыми и неверными. Я неудобный артист. Обычно актеры смотрят в рот продюсерам, умоляют о работе, о ролях, выполняют любые требования. Человек решил отомстить за неподчинение. Он имеет право считать, что в этих моих спектаклях актриса должна быть моложе». Кроме того, Екатерина отметила, что ее перестали устраивать финансовые условия. Гонорары для новых лиц, которых хотела заполучить руководство театра, по словам Волковой, заметно отличались. Она дополнила: «Я отказалась работать в старых проектах, которые мне не нравятся. Из-за этого со мной поквитались». Напомню, что после скандального увольнения Екатерины Волковой из театра ее поддержали многие артисты, в том числе народная артистка России Лариса Долина. Ну а я считаю, что эту ситуацию нужно давно уже оставить в прошлом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейко» в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Премьер Словакии Роберт Фицо не передавал особого послания, адресованного президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил сам глава российского государства во время пресс-подхода в Кремле 9 мая. Владимир Путин уточнил, цитата, «Я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу». Президента России цитирует Интерфакс. Владимир Путин добавил, что не Россия является инициатором этого, поэтому местом встречи и переговоров должна быть Москва. Встреча в третьей стране возможна, если будут достигнуты четкие договоренности. В этом случае встреча возможна только для подписания окончательных документов, а не для переговоров. В Екатеринбурге утром в воскресенье пошел снег. Об этом порталу Е1 рассказали читатели. В окрестностях города на фото запорошенные ступени и террасы. В комментариях читатели говорят о сильном похолодании и холодном ветре, которые во многом сократили число участников вечерних гуляний в центре в День Победы. Жители севера Свердловской области рассказывают и вовсе о настоящей зиме. Она пришла в поселок Пилым. А еще осадки в виде снега этим утром выпали в Березовском и поселке Монетный. В Екатеринбурге суд отправил под арест трех обвиняемых в хищении выплат участников спецоперации. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, всем троим предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты подыскивали малообеспеченных граждан и оказывали им помощь в оформлении документов для заключения контракта с Минобороны, после чего похищали выплаты, положенные по закону при заключении такого контракта, пишет Коммерсант Урал. Тестовый участок пляжа в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт Вита, оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт Мираклеон в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам проверили и песок, и воду. Опасной зоной километр этих пляжей являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты или госсервисы. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома. В этот момент происходит шифрование или уничтожение данных, пишет Газета.ру. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. Уникум представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Расточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 миллионов 50 тысяч рублей уже в наличии на Расточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Расточная 38. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». На завтра, понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 6.13. Выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской ревде тоже переменные, без осадков, до плюс 13.
1: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
4: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
3: Джем FM. 102.5. Джем.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем FM.
6: Привет! В Екатеринбурге появится современный скейт-парк. Новая площадка появится в квартале Архангел Михаил. Ее площадь составит целых 3000 квадратных метров. Она объединит любителей экстремального вида спорта. При строительстве парка специалисты будут опираться на олимпийские стандарты качества. В ближайшем будущем там смогут проводить как мелкие, так и крупные соревнования среди скейтбордистов. Также площадка отлично подойдет для обучения тех, кто только встал на скейт. Как пишет Global City, конфигурация парка включает 3 зоны – тренировочную, уличных фигур и амплитудных прыжков. Известно, что уже летом там пройдут первые соревнования по самокату. В конце августа скейт-парк примет 2-ю всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Отмечу, что парк откроют уже в конце мая. Классно! Еще одна площадка для активного досуга в нашем городе. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в 2026 году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, подчеркнули в ведомстве. Также подобная информация может провоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику по росту цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. Около 150 коммунальных автомобилей убирали Екатеринбург после торжеств 9 мая. Из центра вывезли около 14 тонн мусора. В департаменте благоустройства отметили, что в общем количество мусора в этом году оказалось меньше, чем горожане оставляли в День Победы в предыдущие годы. После окончания торжеств убирали площадки не только в центре, но и в других районах. Днем 10 мая работы продолжились. Также в мэрии уточнили, что из-за сильного ветра в парках накануне сломались 3 дерева, ветки и стволы оперативно распилили и вывезли. Сразу после праздников на Кольцовском тракте начнется дорожный ремонт. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по 5 километр. Об этом сообщил портал Е1. Колеи планируют убирать на участке от улицы Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут продолжаться вплоть до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 километров в час. Майские праздники оказываются более доходными для мошенников по сравнению с другими периодами. По словам экспертов, россияне в период длинных выходных ведут себя менее настороженно и легче расстаются с деньгами. Самыми частыми сценариями действий мошенников остаются перевод денег третьим лицам под давлением злоумышленников, переход по фишинговым ссылкам и оплата фиктивных счетов. 80% таких случаев связаны с социальной инженерией, пишет портал 66. Ру со ссылкой на экспертов. В Перми из зоопарка сбежал олень. Животное не на шутку перепугало горожан. В соцсетях жители Перми уточняли, что олень бегал по улицам микрорайона Вышка. Горожане загнали животное на пустующий участок, чтобы оперативные службы могли оказать оленю помощь. Выяснилось, что животное покинуло местный частный зоопарк. В итоге оленя сообща поймали и с трудом погрузили в прицеп владельца. По предварительным данным, с оленем все хорошо, пишет газета.ру. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Субару в центре Екатеринбург-Юг на Московской 214А. На завтра, понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 6.13 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, в Полевском-Туринской асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 13.
1: Реклама.
6: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Анна Ивановна,
3: это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
4: Это тебе не спортзал, нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО «СЗ-проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
9: Джем FM. 102.5. Джем.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Джем FM.
12: Привет! Билли Айлиш впервые вышла в свет с новым бойфрендом. Зарубежная певица приехала на премьеру своего биографического фильма вместе с Нэтом Вулфом. Новый избранник старше звезды на 7 лет. Возлюбленные с лучезарной улыбкой на лице позировали папарацци. Певица появилась на дорожке в яркой зеленой футболке и длинной юбке черного оттенка. Образ Билли дополнили яркие красные носочки. Нэт предпочел брючный костюм с белой рубашкой. Пара не скрывала чувств на публике. Поклонники отреагировали на такой выход позитивно. Они отметили, что звезды достаточно гармонично смотрятся вместе. К тому же они видят, как певица расцвела в этих отношениях. Отмечу, что ранее Билли и Нэт связывала лишь дружба. Мы тоже безумно радуемся за пару. Пускай у них все сложится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка раствориться.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 6.13 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснорин, Скирифде тоже переменная без осадков до плюс 13.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Хавьер Бардем отказывается от роли в кино из-за жены. На днях обладатель премии «Оскар» рассказал о совместной жизни с актрисой Пенелопой Крус. Пара счастлива в браке уже 16 лет и воспитывают сына и дочь. Так, по словам кинозвезды, он вынужден отказываться от новых ролей из-за того, что не может прожить без любимой больше 2 недель. Актер уверяет, он настоящий счастливчик, потому что женат на такой красавице. Хавьер поделился: «Я чувствую себя счастливчиком, потому что мне посчастливилось быть с ней в одно время, в одном месте, в одной жизни. Пенелопа удивительный, прекрасный, хороший человек. То, как она относится к своей семье, к друзьям, к нашим детям, ко мне, к самой себе. Прошло много лет, и я не заметил в ней ни малейшего намека на злобу. Кроме того, она чертовски красива». Отмечу, что Пенелопа Крус и Хавьер Бардем познакомились в 1992 году на съемках фильма. Романтические отношения завязались спустя 16 лет, в 2007 году во время работы над фильмом Вуди Аллена. Круто, когда муж так высказывается о своей супруге. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 6-13 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 13.

ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 6.13 выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Barbra Streisand.

0: Если рядом умная колонка, ага. Скажи, включи Jam FM.
1: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: диско.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: прижался крепче, ближе, мак поближе, без остатка раствори.
1: Твое хорошее настроение.
2: Jam FM.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Эй, ты самая красивая.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam. Jam. Jam FM.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.